А в Фрайбург без пенсии гуляешь, летаешь, не умей на кума. Не умей на кума. Можешь, как-то, а когда стоишь на кума, а когда стоишь на кума, а когда стоишь на кума,